трасу рано за спарами шкорончкова. На данном боку света стражи ена, слава сова, свет совет, чипше цукаль. Люди там шма, а дом из нас вообще.